0: Тыка, тыка, так.
1: Хит неделя. Хит неделя. Хит, хит, хит, хит неделя. Тим радио. Спонзор хита неделя. Тим радио. Пекара Лека.